0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

окном все еще глубокая ночь, да, на студийных часах 3:20, можно и заснуть, пропустить выход, но до настоящего рассвета, знаете, у нас еще время, поэтому если ваши биологические часы сейчас показывают уже утро, а здравый смысл говорит идти спать, не переживайте. Радио «Дача» с вами на одной волне. Мы продолжаем наш ночной марафон хорошего настроения, впереди немало прекрасных песен, уже скоро послушаем один из любимых хитов всех свадеб, которые любят так молодо жены, как и гости. Еще у нас песни Филиппа Киркорова, «Славы» и многие другие.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

группа «Чай» вдвоем в продолжении часа на Радио Дача. Думаю, есть среди наших слушателей те, кто готовится к этому важному событию в своей жизни, ну и те, кто ожидает его, чтобы вместе с вами отметить и отпраздновать с размахом. Не забудьте потом поздравить молодых в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Что касается ближайшего времени, здесь мы послушаем хиты Максим, Хабиба, Ирины Аллегровой и других любимых артистов «Радио Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: читать по глазам может каждый. Например, расширенные зрачки говорят о симпатии, заинтересованности в разговоре, а узкие о том, что собеседник недоволен или даже в гневе. Но все же чтение по глазам достаточно условное занятие. Куда надежнее разговор и продолжительное общение. Мы также на связи, причем слушать наш эфир можно в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. В ближайшие минуты послушаем с вами хиты группы «Гости из будущего», Николая Баскова и Любови Успенской и многие другие. Желаем всем приятной ночи в компании «Радио Дача».
1: Рекорд.

0: все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
10: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской, Покупковская, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
11: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
12: Выбирай, выбирай, выбирай.
13: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Андрей Державин.
16: Чужая.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я передаю большой привет своим подругам Наталье и Марине, а также Сергею Григорьевичу. И хотелось бы послушать песню Бориса Моисеева «Звездочка». Спасибо, радио «Дача».

метро спасает многих водителей от километровых пробок, заторов. Ну и некоторые из нас, добираясь, например, до работы или обратно домой, не отказывают себе в удовольствии поспать еще лишние минуты. Ведь, что удивительно, у каждого срабатывает какой-то внутренний встроенный навигатор. Ты можешь спать крепким сном, качаясь в такт вагону, но вот ровно за секунду до твоей остановки глаза открываются сами собой. Главное в этот момент не перепутать чужое плечо со своей подушкой. Мы с вами не спим и уже скоро послушаем хиты Анжелики Варум, Юрия Антонова, Дианы Гурской и многие другие в эфире «Радио Дача».

эфире «Радио Дача». Время для настоящей музыкальной легенды и потрясающей истории. В 1993 году данная музыкальная работа буквально взорвала все хит-парады страны и стала главной визитной карточкой молодой артистки. А ведь создали этот шедевр самые близкие для нее люди. Например, нежную мелодию написал папа певицы, композитор Юрий Варум. Эта песня уже более 30 лет дарит нам невероятное тепло и светлую ностальгию. А что еще нам необходимо этой ночью? Только такие вот любимые с детства или юности композиции. Есть еще в запасе, через короткую паузу для вас хиты Игоря Корнелюка, «Акулы» и многие другие.

0: фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.
2: Для

0: Игоря Корнелюка в финале часа на Радио Дача. И мы-то с вами знаем, что по-настоящему клево, масштабно и грандиозно будет уже совсем скоро. В эту субботу у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны на долгожданном фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире, и праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Филиппа Киркорова, группу «Комбинация», Александра Шоу и группу «Непара» и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь.

0: кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
8: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
10: Выбирай, выбирай, выбирай.
11: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
13: Что? А ты куда?
12: На удачные песни, юбилейный концерт.
13: Что-что?
12: Какие там артисты будут?
13: Серьезно?
12: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
14: 26 сентября 2026 года.
15: Москва. Лайф-арена.
14: Большой фестиваль.
15: Удачные песни.
14: Михаил Шуфутинский.
15: Филипп Киркоров.
14: Группа «Комбинация».
15: Полина Гагарина.
14: Андрей Державин.
15: Николай Басков.
14: Ольга Зарубина.
15: Александр Шоуа и группа «Непара».
14: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».
16: Категория 12+.
17: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Степанов Ярослав, я из города Кемерово. Передаю всем огромный большой привет. Моему папе Степанову Александру, моей сестре Насте Степановой, моей бабушке Маргарите Степановой и всем моим друзьям. Я заказываю песню Олега Митяева «Добрым утром, любимая». Спасибо большое, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

Отличный хит Наташи Королевой в эфире «Радио Дача». Кстати, мало кто знает, но это самый желтый чемоданчик, вещь абсолютно реальная и даже историческая. Как-то раз она, устав от долгих ухаживаний, поставила ему жесткий ультиматум. Или мы идем в ЗАГС, или я прямо сейчас собираю свой желтый чемодан и ухожу. Автор песни намек понял правильно, испугался, быстро написал заявление и побежал сочинять этот хит. Через короткую паузу для вас не менее желанные песни группы «Братья Гримм», Ларисы Долиной и Ирины Отьевой, группы «Градусы» и не только.

сегодня после работы можно отправиться в кино, если будет желание, или ждать уже пятницу. Там точно и с настроением все хорошо, и желаний хоть отбавляй. В конце концов, четверг — это уже практически пятница, только работать еще надо. Так что, если сегодня вечером многие сами понесут вас в сторону кинотеатра за порцией попкорна и хорошего фильма, не сопротивляйтесь. Это у вас организм дает сигнал о скорых выходных. Всем желаем легкого дня, ну и доброго утра. Через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Игоря Крутого, группы «На-на», «Жасмин» и других любимых артистов радиоотдачи.

0: что близкий друг — это человек, который знает о тебе все, но все равно продолжает тебя любить. Да, в нашей жизни может меняться погода, работа и даже города, но люди, с которыми мы делим самые сокровенные мысли, остаются с нами навсегда. А вы своим друзьям можете еще и привет передать в нашем эфире. Специально для этого в финале каждого часа рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. А мы через короткую паузу вспомним самый любимый сезон каждого человека на Земле. Еще посетим одинокий остров. И это все у нас в ближайшие минуты в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: будущее выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
1: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
2: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.

0: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Конечно.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить? Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья, я с Нижнего Новгорода. Хочу поздравить дорогого супруга Волгина Владимира с днем рождения. Пожелать счастья, здоровья. Пусть твои мечты сбываются, планы воплощаются в жизнь. Друзья не подводят, любовь крепнет. Целую. И специально для тебя заказываю песню «Арбакайте каждый день с тобой». Спасибо, радио «Дача».

0: фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

один из главных хитов осени от группы «Лицей» на радиодаче. У каждого из нас в это время года ассоциируется с разными песнями. Список здесь большой, поэтому не станем вспоминать и перечислять их. А вот вы, кстати, можете, знаете, по аналогии городов в виде игры. Очень удобно, например, в пробках где-то или вечером дома с семьей. Песен на тему осени много, поэтому точно хватит на несколько кругов. А еще можете своим близким, родным передать привет в нашем эфире, пожелать доброго утра и заказать свой любимый хит по телефону 8 495 995 2555.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа

Самое время обратиться к звездам, узнать гороскоп на сегодняшний день. Ракам, весам и козерогам могут предложить взять на себя чужую работу или обязательства. Помочь можно, но не в ущерб собственным планам. Овнам, девам и водолеям удастся продвинуться в деле, которое требовало нескольких попыток. Не меняйте стратегию только потому, что результат не появился сразу. Сейчас последовательность окажется важнее скорости. Тельцам, близнецам и рыбам стоит обратить внимание на личные отношения. Один откровенный разговор может снять напряжение, которое копилось довольно долго. Главное – обсуждать конкретную проблему, а не перечислять старые претензии. И львам, скорпионам и стрельцам день подходит для покупок и бытовых дел. Можно приобрести то, что давно было необходимо, но от эмоционального шопинга лучше все же отказаться. Радио «Дача» желает всем удачного дня.

компании ярких хитов мы проводим это раннее утро в четвергам, уже завтра пятница, а там и до выходных рукой подать. Многие будут отдыхать, гулять, встречаться с друзьями, а у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами уже в эту субботу. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Кайметова, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.

яркий, любимый многими хит Татьяны Булановой в финале часа на радиодаче. В далеком 1997 году эта песня стала настоящей революцией в творческой карьере любимой певицы. До нее всю страну приучили к тому, что Татьяна — это исключительно плачущая певица с грустными балладами. Но артистка решила, хватит лить слезы, пора танцевать. Вот примерно как в нашей с вами истории. Оставляем всю рабочую грусть, ведь завтра уже пятница. Финишная прямая неделя наступила. Выходные близко, но еще ближе, через короткую паузу, следующие хиты групп «Краски», «Иванушки Интернешнл», «Влада Топалова» и «Регина Тодоренко» и многие другие.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай.
5: Я выбираю будущее.

0: Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: ОРВВ, ОГРН 24-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
1: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача».

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация о анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, это «Дача». Меня зовут Ева. Я из города Нефтеюганск. Хочу передать привет своей семье, пожелать счастья и здоровья. И хочу заказать песню «Анивар». Любимый человек. Спасибо. Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

Поздравлять своих близких можно хоть каждый день. Поводов для этого у нас точно хватает. И лучший тому пример — наши семейные чаты или переписки с некоторыми знакомыми. Заглянешь туда с утра, а там уже целая галерея блестящих открыток. То Всемирный день шоколада, то праздник малинового варенья, то день граненого стакана. И так буквально на каждый продукт или предмет в доме. Ну, с одной стороны, забавно, а с другой, почему бы и нет. Главное, чтобы повод вызывал улыбку. Ну, а мы поздравим тогда вас с тем, что сегодня уже четверг, самый сложный период рабочей недели пройден, и дальше точно проще. Желаем всем удачного дня.

встречать на вокзал.

0: Рок-календарь на радио «Дача».
1: Продолжается 13-й день лунного цикла. Это один из самых социальных дней. Подошло время для проведения общественных мероприятий, групповых контактов, накопления информации. Могут проявиться старые проблемы, но следует отнестись к ним спокойно. Решив проблемы, вы получите свежие силы для обновления жизни. Неплохой день для работы, обучения и деловых контактов. Будьте спокойны и доброжелательны.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

покоя с начала сентября не только у взрослых, но и школьников. Утром учеба, днем спортивные секции, а вечером домашняя работа. Причем это больше даже относится, наверное, к родителям. Начинаем вспоминать школьную программу, порой удивляться, как мы смогли вообще окончить школу после задач для начальных классов. Но мы обязательно справимся и с домашней работой, и утренними подъемами, и очередным рабочим днем. Ну а в качестве музыкальной поддержки через короткую паузу хиты группы «Гости из будущего», Люси Чеботиной, Стаса Костюшкина и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: нас дела обстоят, ну, скажем честно, так себе. Мы только-только открываем глаза и на автопилоте пытаемся нащупать телефон. И ведь какая точность, мы еще не поняли, какой сегодня день недели, но пальцы уже привычно листают ленту соцсетей. Не забываем, кстати, проверить новости и в нашей группе радиодачи ВКонтакте. Например, Сергей Лазарев поделился кадрами празднования дня рождения дочки. Вот собрали для вас самые яркие снимки. Ну а в эфире только любимые лучшие хиты. К ним вернемся через короткую паузу. А сейчас пожелаю всем удачного рабочего дня, в том числе и своему коллеге Андрею Фролову. Он уже в студии, а мне пора домой. Меня зовут Сергей Черноусов. До скорого.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя,

0: Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Salvisar.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Полина Гагарина.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Александр Шоуа. И группа «Непара».
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».
4: Категория 12+.
5: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
6: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
5: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: До фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня.
3: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елизавета. Я из Москвы. Хочу передать привет своему мужу, сказать, что я его очень люблю, и поставить песню Жени Белоусовой. Спасибо, радио.

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: В студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Ушел из жизни известный российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Ему было 58 лет. Как пишут СМИ, причиной смерти стал несчастный случай на гастролях. Артист неудачно упал с лестницы. Широкую популярность Сергей Соседов получил в 1990-е годы благодаря участию в шоу «Акулы-пера», где прославился прямыми вопросами и острой манерой общения со звездами. Позже был членом жюри в культовых проектах «X-Factor», «Суперстар возвращения», а также вел ток-шоу «За гранью» на НТВ. Коллектив нашей радиостанции выражает искренние соболезнования родным и близким легендарного Сергея Соседова. Все регионы России сформировали запасы топлива к предстоящему отопительному сезону. Речь идет в том числе о резервах угля и мазута, заявил министр строительства и ЖКХ. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам увеличить производство нефтепродуктов и скорректировать объемы импорта. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о полной готовности столицы к отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры и отремонтировали инженерные системы и оборудование. Правительство поддержало законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами. Перевозчики смогут передавать другим авиакомпаниям сведения о пассажирах, включенных в черные списки, и получать ответную информацию. Как сообщает Интерфакс, Министерство транспорта должно утвердить форму реестра дебоширов, сроки и способ передачи информации, порядок обработки и хранения сведений. В Россельхознадзоре предложили усилить контроль за поставками продуктов в школы, больницы и другие соцучреждения. В общественном совете при ведомстве считают, что Минэкономразвитие и Минпромторг должны проверять каждую партию и вносить результаты испытаний в информационные системы прослеживаемости. Кроме того, общественники предложили профильным ведомствам, в том числе Минсельхозу, организовывать централизованный контроль качества сырья. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинация».

0: атамана.
1: Атаман — это главный казак. Слово является палиндромом, который читается и туда, и обратно. Какие я еще такие помню? Кабак, заказ, шабаш. Эх, что-то рановато. До выходных еще далеко, друзья. Рабочий четверг только начинается. Всем желаю доброго утра. Меня зовут Андрей Фролов. Несколько часов в эфире «Радио Дача» проведу с вами. И, конечно, буду радовать только вашими любимыми хитами. Также впереди гороскоп. Узнаем, что нам советуют астрологи на сегодня.
2: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
3: Вот просто. Тверская область. Имокимский, территория Басовская, 1. Убрин 113-774-629-00.
4: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЭ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Сегодня 24 сентября, четверг. Ракам, весам и козерогам могут предложить взять на себя чужую работу или обязательства. Помочь можно, но не в ущерб собственным планам. Овнам, девам и водолеям удастся продвинуться в деле, которое требовало нескольких попыток. Не меняйте стратегию только потому, что результат не появился сразу. Сейчас последовательность окажется важнее скорости. Тельцам, близнецам и рыбам стоит обратить внимание на личные отношения. Один откровенный разговор может снять напряжение, которое копилось довольно давно. Главное – обсуждать конкретную проблему, а не перечислять старые претензии. Львам, скорпионам и тельцам день подходит для покупок и бытовых дел. Можно приобрести то, что давно было необходимо, но от эмоционального шопинга лучше отказаться.

Во время пения заикание вроде как исчезает, но в этой песне данное свойство человеческой психофизики было бы наоборот не кстати. Припев бы не получился. Жаль, что если затроил автомобиль напевами, помочь ему завестись тоже не получится. Короче, со всех сторон какой-то бесполезный метод, как по мне. Всем удачно завестись, успеть на автобус и нигде не опоздать. Сегодня всем доброго утра. Это Радио Дача. Продолжим с вашими любимыми хитами.

0: постоянных слушателей может так и подумать. Ничего не говори, Андрей, мы все знаем. Но для тех, кто не в курсе, на всякий случай рассказываю. В финале этого часа можно дозвониться по номеру в Москве 8-495-995-2555 и передать привет или послание для кого-то из своих. А также заказать любимую песню. Это называется рубрика «Удачный момент». Кстати говоря, она будет продолжаться все утро, день, вечер, да и вообще каждый час на радио «Удача». Так что звоните, я жду.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства — Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта — Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тена по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю. Шины и диски.

0: и в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана, город Егорьевск. Хотел бы передать привет своему мужу Николаю. Я очень тебя люблю и очень жду. Приезжай скорей. И поставьте, пожалуйста, для нас песню Дмитрия Билана. Спасибо, радио «Дача».
0: Слышь!

0: вами «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россияне за 3 недели открыли около 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, за 3 года пилотного проекта было открыто более 5000 счетов. После запуска цифрового рубля интерес граждан оказался значительно выше. Сейчас к платформе подключены 36 кредитных организаций. Отмечается, что Банк России будет расширять возможности цифрового рубля. В ближайших планах регулятора запуск платежей без мобильного интернета и трансграничные платежи в цифровых рублях со странами, которые используют аналогичные системы. Кроме того, в Центробанке сообщили, что мошеннических схем с использованием цифрового рубля на текущий момент не выявлено. Министерство труда предлагает уменьшить долю иностранных работников в 10 регионах страны в будущем году. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления. Так, доли иностранцев могут снизиться в Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, а также в Вологодской, Калужской и Новосибирской областях. В некоторых сферах ограничения могут установить впервые. Так, в Татарстане полный запрет на привлечение иностранных работников хотят установить в финансовой и страховой деятельности, охранных услугах, такси, перевозке опасных грузов и ремонте компьютеров. Национальные рекомендации по питанию появятся в России в следующем году. Врачи будут консультировать по рациону пациентов с хроническими заболеваниями, а также тех, у кого хорошее здоровье, чтобы предотвратить возникновение недугов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее в Минздраве заявили, что сохранить здоровье на долгие годы помогут регулярные занятия спортом, прохождение медосмотров и сбалансированное питание. В рацион следует включать больше овощей и фруктов, цельнозерновые и белковые продукты с низким содержанием жира. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Ну, такие крики у Шуры, как будто он не про холодную луну поет, а про холодный душ. Кстати, я, например, уже почти 3 года практикую этот утренний ритуал, контрастные водные процедуры, и очень советую. Высвобождает тот самый пресловутый популярный нынче кортизол, избавляет от стресса, укрепляет иммунитет и так далее и тому подобное. Ну и будет, естественно, круче любого будильника. Только успевайте высохнуть до выхода из дома, иначе все положительные эффекты на смарку. Из положительных новостей на ближайшие минуты продолжение самых хитовых композиций от ваших любимых артистов. И, конечно же, рубрика «Праздник каждый день». Узнаем, что же можно отметить сегодня.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Лопасто, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, Тип. Угрынска, 13-774-629-00.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: времени можно будет насладиться онлайн-трансляцией. Помните об этом. Прямой эфир смотрите 26 сентября в группе «Радиодача» в «Одноклассниках».
1: Дачные объявления. Песня года на «Радиодача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радиодача».
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
11: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
12: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа.

0: хит-парады на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс».

«Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Денис Клявер. Я искренне что-то дозвонился. Это, кстати, не просто. Хочу передать привет всем слушателям, всем тем, кто меня слышит. И, конечно, своим родным и близким. В первую очередь сейчас своему старшему сыну Тимофею. А желаю ему удачи, кстати, не только ему, а всем тем, кто придет в Лайф-арену 26 сентября на крутой фестиваль «Радио «Дача». Удачи песни. Так, удачи нам всем обеспечен. А я хочу, чтобы вы поставили песню Андрея Державина. Когда ты уйдешь, кстати, он тоже будет на удачных песнях. И всем хорошего дня, друзья.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 января вырастет утильсбор на 10-20% в зависимости от типа техники. Повышение станет очередным этапом утвержденной в 2024 году долгосрочной индексации, сообщили в Минпромторге. Там добавили, что постепенная корректировка ставок должна поддержать инвестиции в отечественный автопром и локализацию производства. Льготные коэффициенты сохраняются для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил при условии, что машину не перепродадут в течение года после ввоза. Для более мощных транспортных средств, а также для части гибридов и электромобилей применяются повышенные ставки утильсбора. В России могут ввести сбор с пассажиров на поддержку эксплуатации новых отечественных самолетов. Такую инициативу обсуждают Министерство транспорта и Минпромторг, пишет «Коммерсант». Размер платежа пока не определен. Большинство экспертов оценивают возможный сбор в размере до 500 рублей на внутренних рейсах и до 1000 на международных. По их расчетам, потенциальные ежегодные поступления могут составить около 70-80 миллиардов рублей. При этом подорожание авиабилетов грозит сокращением пассажиропотока. Самым популярным зарубежным направлением у россиян по итогам летнего сезона осталась Турция. Далее следуют Беларусь, Казахстан, Китай, Египет, Грузия, Армения, Абхазия, Вьетнам, Таиланд и Эмираты. Как сообщает РБК, наши сограждане стали чаще выбирать и менее массовые маршруты. Турпоток в Бразилию вырос на 52% год к году, в Саудовскую Аравию на 42%, Монголию на 39%. Рост интереса к ряду стран совпал с расширением прямого авиасообщения и упрощением условий въезда. При выборе зарубежного направления все большую роль играет не только расстояние, но и то, насколько просто организовать поездку. Визовые условия, наличие прямых рейсов и удобство маршрута. Среди российских направлений лидерами стали Москва и Санкт-Петербург. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Кай Метов.

0: будешь.
1: Когда хочется сделать что-то идеально, нужно быть готовым к тому, что путь к цели может оказаться долгим. И это, кстати, про песню, которую услышим с вами далее, через пару минут буквально. Песня долгое время не выпускалась, потому что музыка не подходила под слова, и отложили релиз прямо-таки на год, представляете себе. Но в итоге получился 100% хит. Послушаем и оценим в ближайшие минуты. Перфекционизм не всегда плохо.

Созданные на заказ вещи под конкретного человека или события часто являются недосягаемыми для широкой аудитории. Но хорошие песни в нашем плейлисте здесь на Радио Дача доступны всем и каждому. И причем не только благодаря FM-приемнику, но и с помощью онлайн-трансляции в интернете можете слушать нас, не отрываясь, на официальном сайте radiodacha.ru.

0: Госдуме обсудили инициативу о введении ответственности за оскорбление людей по признаку семейного положения. Речь, в частности, о распространенном выражении «разведенка с прицепом». Но это же всего лишь народная попытка пошутить. Возможно, не очень удачная, но судить за такое – это уже перебор. Вот вам шутка про то, что услышим в ближайшее время на радио «Дача». Когда Надежда Кадышева боится, ансамбль «Золотое кольцо» немножечко сжимается. Ну, типа, когда страшно, люди инстинктивно льнут друг к другу. А вы что подумали? Помните, интерпретация всегда зависит от каждого конкретного человека.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: Когда боль не дает покоя,

0: усиливающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Андрей

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти

0: невозможно, но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемые радио «Дача». Меня зовут Ромашкина Анна, я с Новосибирской области города Искитима. Я хотела поздравить с днем рождения свою подругу Наталью Крат. Пожелать ей здоровья во все органы, денег во все карманы, счастья во все углы, и чтобы удача шла с ней рядом под руку. И поставьте, пожалуйста, для нее песню «Букет из белых роз» в исполнении Ирины Круг и Виктора Королева. Спасибо, уважаемая радио «Дача».

0: С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в избирательной кампании. Президент добавил, что власти должны делать все, чтобы оправдать доверие граждан. Глава государства напомнил, что противник пытался помешать провести выборы, о чем говорят постоянные попытки прорвать ПВО Москвы и других регионов. Владимир Путин подчеркнул, что очереди на избирательных участках свидетельствуют о том, что запугать Россию невозможно. Напомню, выборы в Госдуму 9-го созыва и кампании в регионах состоялись с 18 по 20 сентября. Всего проголосовали 62 миллиона 600 тысяч сограждан. Явка превысила 59%. Пенсию в России до конца года увеличат нескольким категориям граждан. Так, с 1 октября пройдет ежегодная индексация выплат военнослужащим, сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Кроме того, пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, с наступающего месяца удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии. Сумма изменит автоматически. Экзамен по физике со следующего года может стать обязательным для поступления на 37 направлений подготовки в российских вузах. В перечень войдут машиностроение, прикладная механика, робототехника, военного и специального назначения и другие технические специальности. Это следует из проекта приказа Миноборнауки. Отмечу, в текущем году физика была обязательным вступительным испытанием для 29 университетских программ. Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и Радио Дача «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересные клипы, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на Радио Дача для зрителей старше 16 лет. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас –

Сосин, один из создателей мемного, даже легендарного момента нашей с вами истории. Он один из тех артистов, немногих, кому удалось выступить на одной сцене с пусть уже и бывшим, но президентом. Это ли не показатель бешеной популярности? У нас в эфире здесь на радио «Дача» других не бывает. И через пару минут услышим суперстаров, которые споют песню, собственно, про себя получается.

Капитан запаса в исполнении Вячеслава Добрынина. Есть еще запас времени, чтобы сформулировать и отправить свое сообщение в программу «Удачный час». Специальный пост уже опубликован в нашей официальной группе ВКонтакте. Пишите в комментариях свои развернутые, подробные, личные послания для своих знакомых, родных и друзей. Там же найдете все остальные наши контакты. Чем интересней ваш коммент, тем больше шансов услышать его в нашем эфире с 12 до 13.00.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника

0: в абсолютно разные года. Ведь главный критерий для нас — это их близость к такому понятию, как шлягер. А это уж... в нашем плейлисте не редкость, поверьте. Конечно же, самый сложный будний день станет лучше, если будете оставаться с нами. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
3: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
2: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Любимая радиодача. Меня зовут Юлиана Караулова. Я передаю привет своим поклонникам. Желаем отличного настроения и, конечно же, здоровья. А всех слушателей радиодача приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встречаемся 26 сентября в Лайф-арене. Для всех ставлю свою любимую песню группы «Гости из будущего. Ты где-то?»

0: Любовь. Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
6: До фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Москве зафиксирован сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Однако эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной. Как заявили в управлении Роспотребнадзора по столице, рост показателей заболеваемости обусловлен респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых доминируют риновирусы. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться за помощью к специалистам. Напомню, ранее сообщалось, что россиян ждут 2 волны гриппа в новом эпидсезоне в ноябре и феврале-марте следующего года. Более 4000 вагонов электричек проверят в столичном регионе перед зимним сезоном. Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании и сервисных организаций приступили к работе еще в августе. Проверена почти половина всего подвижного состава, сообщили в московской мэрии. Эксперты контролируют работу систем отопления, обеззараживателей и осушителей воздуха, проверяют уплотнители дверей и окон. Завершить все работы планируется в начале ноября. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» в эту субботу в лайв-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. 3/4 россиян хотели бы дожить до 100 лет. Столько же готовы кардинально изменить образ жизни ради дополнительных 10-15 лет активного долголетия. Согласно одному из исследований, не готовы к переменам лишь 11% респондентов. Главными барьерами для регулярных профилактических обследований граждане назвали нехватку времени, финансовые сложности и лень. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
5: На радио «Дача» «Удачный час».
7: Долгожданная программа стартует прямо сейчас, в которой вы можете общаться друг с другом посредством нашего эфира. Пишите в группе ВКонтакте в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555. Там тоже можно озвучивать все, что хотите сказать друзьям, коллегам, родным, и также делать музыкальные заявки, но только там. Давайте первое послание отправлю к вам, которое уже успели оставить в группе ВКонтакте. Коллектив «Ясный Сокол» от всей души поздравляет своих коллег Ксению Карпову и Марию Косолапову с днем рождения. Желаем вам, чтобы каждый день приносил радость. Пусть ваши мечты сбываются. Будьте всегда такими же яркими, очаровательными и неповторимыми. С праздником вас, наши красотки. Мы вас любим. Подписались ваши коллеги. Надеюсь, девчонки все услышали и получили. Мы присоединяемся, естественно, к таким душевным пожеланиям. Чем интересней, индивидуальней ваши комментарии, друзья, тем больше шансов, что они прозвучат до конца текущего часа. Напомню еще разок наши координаты. Группа ВКонтакте, «Радио Дача». На стене есть специальный пост. Там все написано. Комментарии открыты. Жду. Также черканите чего-нибудь в мессенджер Макс и еще разок циферки нашего телефона 8-495-995-2555. По нему полезно дозваниваться, в том числе и потому, что сегодня мы разыграем два билета на фестиваль «Удачные песни», который уже в эти выходные, в субботу 26 сентября, состоится. Кто дозвонится третьим по счету, тот их и получит. Вперед!

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Приветствую Андрею Фролову, ведущему, всем ведущим Радио Дача. Благодарю это радио. Хочу передать горячий привет своей дочке Анастасии. Она живет в далеком южном городе. И пускай этот мой горячий привет прилетит быстро самолетом с Одессой Жанной. Песня Преснякова Владимира. Радио Дача, спасибо.

раскидываю по адресам новые комментарии, которые вы оставили в нашей группе ВКонтакте. Владимир передал привет коллективу ООО «Водные системы», пожелал продуктивной смены. Далее Ольга отправила салют самой себе, пишет, что варит борщ и слушает нас. Порадуйте какой-нибудь песней, сделаем это непременно. И Даниил из Петрозаводска поздравляет тоже себя с тем, что вчера зарегистрировались на госуслугах с мамой. Благодаря им в фонде социального страхования все заявления приняты. Позавчера не успели. Ну и хорошо, что в этот раз удалось. Поздравляем вас с этим. Также Данил всем слушателям пожелал хорошего настроения. Уверен, оно будет таковым, если останетесь вместе с нами. До конца текущего часа продолжаем принимать ваши приветы и поздравления. Еще раз напоминаю координаты. Наш номер для звонков и музыкальных заявок 8-495-995-2555. Все остальное пишите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Денис. Звоню с Орловской области. Хочу привет передать Татьяне, жене своей, и поставить песню «Рок Аспала. Ничего не говори». Пожелать здоровья, счастья, любви. Самая лучшая, красивая, и люблю ее. А вам, Радио «Дача»,

0: Точный час.
1: Как и обещал, возвращаемся в группу ВКонтакте. Там огромное количество комментариев вы уже оставили. Давайте потихонечку их запускать к вам в динамике. Наталья из Бийска передала привет Ольге, которая совсем недавно тоже нам писала, что варит борщ. Наташа пишет, что она лепит пельмени. Вот так вот. Желает удачного дня, видимо, всем, кто занимается примерно тем же кулинарными заботами. Катюня далее поздравляет всех коллег-воспитателей с наступающим праздником. Сил нам, дорогие, пожелала она, и новых побед. Также Екатерина из Владимира передала огромнейший салют для Татьяны и Натальи, для всего нашего дружного коллектива. На этом прервемся ненадолго. Спустя короткую паузу продолжим радовать вас музыкальными заявками, а также текстовыми посланиями, которые необходимо оставлять в группе ВКонтакте «Радио Дача». На стене есть специальный пост программы «Удачный час». Комментарии открыты, и там же найдете все остальные наши контакты.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Екатерина. Я из поселка Дорохово. Хочу передать привет своим родителям в Смоленск, своей семье, моему любимому мужу Игорю, сыну Костику, своим друзьям, коллегам, членам избирательной комиссии 2709. Отдельный привет товарищам Чиповым. Вот. И хочу для всех передать песню Елены Ваенги. Желаю. Спасибо, Радио Дача, большое.
3: Непременно поставим этот хит для вас, Екатерина. Но первым делом отдадим те самые долгожданные 2 билета на юбилейное шоу «Удачные песни», которое состоится уже в эту субботу. И, конечно же, там вы сможете вживую посмотреть огромное количество своих кумиров. Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов и многие другие. Ну а теперь та самая Елена Ваенга. Желаю.

Очередная подборка приветов и поздравлений из наших соцсетей будет озвучена прямо сейчас. Делайте громче, не пропустите, что-то для вас, возможно, тоже там имеется. Павел из Ельцовы, Олеся и Павел вдвоем, один аккаунт у них ВКонтакте. Давно такого не видел. Передают привет любимым мужу Павлу и доченьке Веронике. Вы у меня самые лучшие, я вас люблю. В общем, это написала Олеся с их общего аккаунта. Надеюсь, Павел услышал. Также пожелали нам процветание и поблагодарили за отличный плейлист. Благодарим и вас в ответ. Александр Щербинин далее в группе ВКонтакте пишет: «Добрый день, радиоудача, я вас слушаю в Романовке. Передаю привет своей маме. Мы греемся в плюс 27». Вот это хвастовство. Неприятно немножечко стало, Александр. Ладно, завидуем исключительно белой и пушистой. И Елена передала пламенный привет всем сотрудникам компании из Ярославля, в которой она трудится. Всем радиослушателям хорошего солнечного денечка. На этом возьмем паузу короткую и обязательно возобновим передачу ваших приветов и поздравлений. Пишите в группе ВКонтакте «Радио Дача». Там есть специальный пост удачного часа. Все контакты найдете. Ну, давайте на всякий случай еще разок напомню наши циферки телефона в Москве, по которому можно делать музыкальные заявки. 8-495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здрасте, Радио «Дача». Я Татьяна, город Москва. Хочу передать привет своим друзьям Соне Барулиной, также Вите Сапожнику и всем, кто сейчас слушает Радио «Дача». Также привет хочу передать всем своим соседям, кто живет у меня в Москве и в других городах. Особенно в поселок Тустопальцево хочу передать привет. И в Марушкино. И всем хочу пожелать много денег, позитивного настроения, любви, и чтобы все оставались такими же веселыми моими друзьями. А также пламенный привет хочу передать еще одному веселому соседу, Лёзову Валентину. Он товарищ веселый, позитивный, с чувством юмора. И музыкант, бас-гитарист. И хочу для всех заказать песню Александра Иванова. Спасибо, Радио «Дача».
3: Я вижу небо.

0: Точный час.
1: Возвращаюсь, как и обещал, к вашим свежим приветам и поздравлениям. Екатерина передала привет сотрудникам Незеваевского сельского дома культуры. Девчонки, вы самые лучшие. Также своей любимой маме, которая готовит лучше всех на свете, оставила Алиса в нашем мессенджере Макс. Здесь же Александр передал привет своему сопровождению, в кавычках, видимо, поймут. Это Кристина и Антон. На этом прервемся, вернусь к вашим новым приветам и поздравлениям чуть позже. Напоминаю, номер для звонков и музыкальных заявок 8 495 995 2555.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, мое любимое радио «Дача». Меня зовут Светлана Петровна, я из Санкт-Петербурга. Вчера мне передавали мой коллектив огромный привет. Теперь я их хочу поздравить с хорошим днем, пускай он дождливым, но в душе у нас всегда солнышко. Я их очень люблю и хочу, чтобы они все были у меня здоровые, работящие и крепкие. У нас женский коллектив, один мужчина, мы его очень любим. И хочу им поставить песенку «Рады рай». Огромное спасибо, радио «Дача», вам процветание и всех благ.

Свежие приветы и поздравления отобранные буду читать прямо незамедлительно сию секунду. Светлана из Архангельска отправила привет своей большой семье Алексеевых, маме, папе, сестренке Аленке, двум племянникам, любимому мужу Павлу, дорогому сыну Артемию, всем родственникам в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар. Какая у вас семья? Здоровенная, я бы даже сказал. Светлана, надеюсь, все поймали и услышали. Ольга из Оренбурга шлет привет, просит передать отдельный салют и самые наилучшие пожелания магазинам Давлеканова и колбасы. Что бы это ни значило, и в мессенджере Макс, давайте еще романтическое послание оставил нам Владислав. Пишет, что очень любит свою Оленьку. Ты самая лучшая женщина на земле. Не знаю, обидится ли Ольга на это слово или нет. Но, в общем, он готовит для вас, Ольга, сюрприз. Так что, я думаю, даже если чуть-чуть и затаили обиду, то непременно простите. Здесь возьмем, опять-таки, паузу. Впереди последняя подборка ваших приветов и поздравлений. Успевайте написать в группе ВКонтакте, в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве. 8-495-995-2555.

0: час.
1: Финишная прямая удачного часа. В мессенджере Макс поздравления оставили с днем рождения для медицинского регистратора города Кузнецка Ашировой Глии от коллег. Также Татьяна отправила нам послание в группе ВКонтакте. Бригада цеха фасовки Агросид Стрейт передает привет своим девчонкам, желает позитивного настроения и улыбок. И также в мессенджере Макс всем своим родным оставил Серега, пишет: рад, что вы приехали. Всех люблю, целую. На этом удачный час сегодня заканчивается. Завтра возобновится с 12 до 13.00, как обычно.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
11: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
13: 26 сентября 2026

0: Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
0: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
0: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
0: Полина Гагарина.
1: Андрей Державин.
0: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
0: Александр Шоуа. И группа «Непара».
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
4: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
3: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Осень. Там, где есть радио.

0: на радио «Дача». Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Удача». Звонит Света из города Грязи. Хочет поздравить друга с днем рождения. Друг зовут Алексей. Я желаю ему всего самого наилучшего. И хотел бы, чтобы прозвучала музыкальная композиция группы «Рефлекс». Спасибо, радио «Удача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: До фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Роспотребнадзор ожидает пика заболеваемости гриппом в новогодние праздники. В дальнейшем он придется на середину января, заявила глава ведомства Анна Попова. Возможно, сроки сместятся на конец декабря. Анна Попова призвала привиться к этому времени. Ранее сообщалось, что в России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Третий пакет антимошеннических мер будет содержать более 20 пунктов. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, одним из приоритетов станет усиление контроля за оборотом сим-карт. Кроме того, особое внимание планируют уделить защите подростков, которых преступники все активнее втягивают в свои схемы, в том числе в передачу сим-карт и аккаунтов. Депутат отметил, что общий уровень мошенничества снижается, однако абсолютные показатели остаются высокими. За ними стоят потерянные сбережения и сломанные судьбы. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию Радио Дача. Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачным песням в эту субботу в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Разница между пенсиями в российских регионах превысила 23 тысячи рублей. Как пишет ТАСС, на Чукотке средняя выплата в августе составила более 42 тысяч, а в Дагестане около 19 тысяч. Ранее в социальном фонде сообщили, что пенсия по старости превысила 40 тысяч рублей в 6 регионах. Это Чукотка, Камчатка, Магаданская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

альбома «Кострома» в исполнении фолк-этно-электронной группы Иван Купала в эфире «Радио Дача». Хит вышел в 1999 году. Он отсылает нас, конечно же, к классике русского фольклора. В частности, здесь используется репертуар ансамбля «Заваленка» из села Белынь Пензенской области. Вот такая интересная группа в эфире «Радио Дача» звучит. Еще много хороших песен на подходе. Совсем скоро узнаем, кем станет Маша Ржевская в следующей жизни. До этого не пропустите немного полезной информации здесь, в эфире «Радио Дача». Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличного дня.

если в середине рабочей недели у вас есть время на прогулки, значит, вы точно счастливый человек. И не слушайте советов Алены Апиной. Делайте, что душе угодно, чего сердцу вздумается. Я вздумал поставить много классных песен для вас. Мы совсем скоро оценим хит Филиппа Киркорова. Сразу после не пропустите группу «Браво» здесь, в эфире «Радио Дача».

0: белорусскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача».
2: Реклама.
3: Когда больно.

0: усиливающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк.
2: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфутин.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Всем привет, это Катя Чайкок. Передаю привет всем тем, кто меня сейчас узнал. И, конечно же, всем слушателям Радио «Дача». А заодно приглашаю вас 26 сентября на фестиваль «Удачные песни», который пройдет в Лайф-арене. И, пользуясь случаем, заказываю свою любимую песню 5 минут назад.

0: Два часа дня вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего два дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Российские власти планируют направить более 320 миллиардов рублей на развитие образования в предстоящие три года. Это предусмотрено проектом федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина. Кроме того, более 100 миллиардов планируется направить на строительство 150 школ к 2030 году. Также средства предусмотрены на ремонт и строительство детских садов, ремонт общежитий, вузов и техникумов, а также оснащение учебных кабинетов, выплаты классным руководителям и другие меры. Генетический скрининг для будущих родителей войдет в программу ОМС со следующего года. Она стартует сразу по всей стране на основании приказа Минздрава, сообщил ученый-генетик Игорь Лебедев. По его словам, метод позволит определить, является ли человек носителем определенных генов и хромосомных маркеров. Благодаря этой информации семьи смогут принимать более осознанные решения о планировании беременности и использовании репродуктивных технологий. Сейчас медики разрабатывают рекомендации, в которых будет определен объем и показания для проведения генетического скрининга. В Москве начали тестировать работу светящихся дорожных знаков и указателей. На Тверской и Первотверской Ямской улицах разместили 94 устройства с внутренней подсветкой. Такие знаки лучше видны в темное время суток и устойчивы к погодным условиям. Как сообщили в Дептрансе, новая технология помогает водителям заранее выбирать нужное направление, что снижает риск ДТП. Знаки установили на крупных перекрестках и перед съездами, в том числе на Садовом кольце. За их работой будут следить дистанционно, если они окажутся эффективными. Такие знаки разместят и в других районах города. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» уже в эту субботу, 26 сентября, в Лайф-арене. Для вас выступят в том числе Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Ольга Бузова, Люся Чеботина и другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал.

Роковая власть, эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал среди знойных глаз.

0: не ты.
1: Известная народная мудрость «Время лечит» отлично подходит к этой песне Юрия Шатунова. Иногда нужно просто отпустить, забыть, дать себе время настрадаться и вот тогда отправляться в путь за новым своим счастьем. Если вы сейчас переживаете такую ситуацию, пусть вам будет легко с музыкой «Радио Дача, друзья». Уже через пару минут Натали споет как раз о ситуации, когда она уже отпустила кого-то и как раз находится в поиске своего нового счастья. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

пройдет, и печаль, и радость, и фестиваль радиодачи «Удачные песни» тоже, друзья, пройдет в эту субботу в Лайф-арене в Москве. Мы готовимся на все 100%. Декорации монтируются, артисты репетируют номера. Видеооператоры протирают объективы своих камер, чтобы даже те, кто не смог приехать в Москву в эти выходные, увидели наше потрясающее шоу. Насладиться выступлениями звезд первой величины можно будет 26 сентября в группе «Радиодачи в Одноклассниках». Заходите и смотрите лайв-трансляцию из Москвы. Присоединяйтесь к празднованию юбилея любимого «Радиодача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.
3: Даже в зеркале.

С Тамарой Кутидзе полностью согласен. Одиночество от любви спасти не может. Вообще от этого чувства нет никакого спасения. Оно всепоглощающее, настигает обычно в самый неподходящий момент, ну и уходит тоже обычно тогда, когда совсем этого

0: водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Когда боль не дает покоя,

0: Блокирующее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
3: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
2: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я нахожусь в Сочи у поющего фонтана. И мне хотелось бы передать привет моему любимому человеку. Его зовут Виджай. Он сейчас в Москве работает. Передать ему, что я его очень-очень люблю. Моим доченькам Кристине и Алене тоже очень-очень люблю. И для всех я ставлю хорошую, добрую, веселую песню. Я вас обожаю, Радио «Дача».

0: конца дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 2 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В российских школах сокращается число двоечников. Одновременно с этим в стране улучшились результаты ЕГЭ, а качество профессионального образования растет. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее стало известно, что все выпускники этого года, набравшие на ЕГЭ 300 баллов и более, поступили в университеты на бюджетные места. Всего таких выпускников 70 человек. В Госдуме создадут комитет по технологическому лидерству, который займется вопросами маркетплейсов, беспилотников и искусственного интеллекта. Об этом пишут «Ведомости». Сейчас за маркетплейсы и креативную экономику отвечает комитет по экономической политике. За беспилотники – комитет по промышленности, а тема искусственного интеллекта в основном находится в ведении комитета по информационной политике. Теперь вопросы, касающиеся элементов новой экономики, планируют объединить в новом комитете Госдумы. Пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ планируют распространить на пассивные доходы в будущем году. Как сообщили в Минфине, речь идет о доходах по дивидендам, по процентам от вкладов, операциях с ценными бумагами, от продажи имущества и реализации долей участия. Сейчас они облагаются по ставкам 13% и 15%. Напомню, с 1 января 2025 года начала действовать прогрессивная шкала подоходного налога от 13% до 22%. НДФЛ начинает увеличиваться при годовом доходе от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Почти 60% россиян считают, что детям нужно ограничить доступ к соцсетям. Каждый второй выступает за запрет опасного контента, а 12% – за полный запрет соцсетей для детей до 16 лет. Еще четверть опрошенных думают, что пользоваться соцсетями до этого возраста можно только с разрешения родителей. Эти данные приводят «Ведомости» со ссылкой на ВЦИОМ. Против любых ограничений выступили только 8% людей. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов советовал не давать детям младше 7 лет смартфоны и планшеты. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

Давно я не слышал, чтобы часы называли ходиками. Как хорошо вновь, да, окунуться в эту фразу с головой. Она сразу создает какой-то такой момент ностальгии. Благодарим Балаган Лимитед за то, что когда-то в 1999 году написали для нас такую классную песню. Мы еще один ретро-хит услышим уже через 3 минуты в исполнении легендарной группы, которая схожа с названием некоторого средства для здоровья мужчин. Не пропустите ее на радиодачу совсем скоро.

композиция, написанная композитором Александрой Пахмутовой и поэтами Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым в эфире радиодачи. Она называется «Нежность», исполняет ее Татьяна Буланова. Да вот первой исполнительницей этого хита стала Майя Кристалинская в 1965 году. В конце 90-х Татьяна решила освежить композицию, сделала ей новую аранжировку вместе с продюсером Николаем Тагрином. И получился хит, который мы любим до сих пор. И даже песню года Татьяна получила за эту композицию. Таких легендарных песен еще много, друзья. Впереди в эфире радиодачи. Никуда не уходите.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

0: о хорошем, юбилейном фестивале «Радио Дача». Удачные песни сейчас все мыслят только о нем. Вот и в звездном шоу «Назад в будущее» на этой неделе будем говорить о удачных песнях вместе с группой «Самоцветы» и Инной Маликовой. Эти люди придут в гости к Марии Федоровой и Александру Жилавскому уже в пятницу в 17 часов по московскому времени. Еще представят, презентуют свой новый альбом «Музыка остается с нами». Не пропустите запуск нашей фирменной машины времени в пятницу в 17 часов по московскому времени на «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова.

0: Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа.

0: билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любовь, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая Радио «Дача». Меня зовут Жан Мелимеров. Я передаю огромный привет моей мамуле, моим деточкам и, конечно же, моим дорогим поклонникам. Желаю вам всего самого светлого и прекрасного в этой жизни. А всех слушателей Радио «Дача» приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене. И для всех хочу поставить одну из моих любимых песен в исполнении Макса Фадеева и Григория Лепса «Орлы или вороны».
3: Скажи,

0: часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 2 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Конкурс в педагогические вузы России составил в этом году более 7 человек на место. На каждое направление подготовки было подано 15 заявлений на бюджетное место. К сравнению, годом ранее было 12 заявлений. Об этом сообщил замдиректор департамента кадровой политики Минпросвещения Сергей Антонов. По его словам, средний балл ЕГЭ у поступающих в педагогические вузы составил более 72. На программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования поступили свыше 28 тысяч абитуриентов. ГОСТ на молочные смеси для детей обновили впервые за 30 лет. Стандарт начнет действовать с 1 января будущего года. Об этом пишут РИА Новости. Сухие смеси для детского питания должны представлять собой мелкодисперсный порошок равномерного цвета от белого до светло-каримового. А состав белков смеси должен быть максимально приближен к составу белков женского молока. На упаковке должна быть предупреждающая надпись о предпочтительности грудного вскармливания и не допускается изображение детей. Каждый 5-й житель России рассказывает о своих трудностях друзьям. Примерно столько же людей идут поплакаться на жизнь своим родным. Такие данные приводит «Комсомольская правда». При этом к психологу со своими проблемами обращается совсем малая доля опрошенных. Многие россияне всегда умалчивают о сложностях в жизни. А часть респондентов и вовсе заявила, что им не на что жаловаться. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и попеваем «Удачным песням» уже в эту субботу, 26 сентября, в Лайф-арене. Для вас выступят Дмитрий Маликов, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Андрей Державин, Люся Чеботина и многие другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

чего поделать? Сердцу не прикажешь. Если оно говорит любить другого человека, то как ты можешь ему сопротивляться? Будешь любить другого человека, ну или страдать всю жизнь. Мне кажется, первый вариант намного лучше. Ирина Аллегрова с хитом «Угонщица» только что на радиодаче. Далее нас ждет еще больше ваших любимых песен. Непара споет песню о любви, которой не было уже через 3 минуты. Оставайтесь вместе с нами.

Однажды на станции под названием «Концерт «Удачные песни» свои хиты исполнял Вячеслав Добрынин. Мы попросили каждого артиста, который принимал участие в нашем концерте, расписаться на нашем баннере специальном. И Вячеслав Добрынин оставил самую интересную подпись. На ней его фамилия и изображение, которое современные социальные сети точно заблюрили бы. Вот такой был интересный артист. Слушали его хит «Качается вагон» только что на радиодаче. Впереди еще больше вашей любимой музыки. We'll be right back.

0: Песня, которую Игорь Матвиенко специально написал для Иванушек Интернешнл, потому что был уверен, в их исполнении эта композиция станет хитом. Как обычно, маэстро не прогадал. Композицией «Два бездонных океана глаз» мы наслаждаемся вот уже более 20 лет и не хотим отпускать ее из наших сердец. Я далее буду слушать хорошую музыку эфира «Радиодача», находясь в пути домой, в наушниках. Вас оставляю в компании Марии Федоровой. Она завершит с вами этот четверг. Всем желаю отличного дня в ритме любимой музыки, музыки «Радиодача».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
1: Радио «Дача» представляет.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
2: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
1: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я из города Кемерово. Хочу передать привет моей любимой Ириске. Ириска, у нас все получится. Мы самые лучшие, самые замечательные. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Пять часов вечера. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 2 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Объем детского бюджета в России на ближайшую 3-летку составит 10 триллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. Там отметили, что важнейшим направлением бюджета станут меры по повышению рождаемости. В проекте документа предусмотрены средства на выплату единого детского пособия, ежегодную индексацию материнского капитала с 1 февраля, а также на семейную выплату в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам, имеющим 2 и более детей. Почти 2 триллиона заложено на программы улучшения жилищных условий семей с детьми. Кроме того, приоритетными бюджетами станут финансовое обеспечение безопасности страны, социальная поддержка участников СВО и их семей. В российских школах сокращается число двоечников. При этом, как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, в стране выросли результаты ЕГЭ и повышается качество профессионального образования. Ранее сообщалось, что все выпускники этого года, которые набрали на экзамене 300 баллов и выше, были зачислены в вузы на бюджет. Всего таких ребят 70 человек. Терминалы для самостоятельной покупки билетов установили на Ленинградском вокзале в Москве. Оплатить проезд в них можно только безналичным способом, и вся процедура занимает не больше 2 минут. Мини-устройство доступно на русском и английском, поэтому иностранным пассажирам будет легко ими воспользоваться, заявил замэра столицы Максим Лексутов. Он также отметил, что обычные кассы по-прежнему открыты, так что каждый может выбрать удобный для себя вариант приобретения билета. Россияне стали в 2,5 раза чаще страховаться при поездках в страны Азии. Наибольшую динамику показала Япония. Доля страховок увеличилась почти на 400%. В Индии рост составил 336%, в Китае – 87%, сообщили газете «Ру» страховщики. В Таиланде туристы часто страдают от пищевых отравлений, укусов обезьян и комаров, медуз и ядовитых рыб. Во Вьетнаме отдыхающие жалуются на отравление и симптомы простуды. В Индонезии много обращений связано с травмами после ДТП. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас

Вся наша жизнь как ручей, извилистый, каменистый, порой холодный, но зато свой. И другой такой жизни у нас не будет, поэтому каждый день нужно помнить, что мы у себя одни, самые любимые, баловать всяческими приятностями. В эфире радиодача из приятного музыка, разумеется, любимая, отечественная. Продолжим ей наслаждаться, слушать будем хиты Ольги Бузовой и Славы в ближайшие минуты. Меня зовут Мария Федорова. Всем добрейшего вечера желаю.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Бузова.

0: что своим друзьям-дачникам в данный момент не просто яблоки убрать, чтобы снегом не присыпали, а вообще, в принципе, дачу приготовить к зиме и урожай съесть тоже можно помочь. Дачный сезон идет на убыль постепенно, но по-прежнему сопровождается отличной музыкой. Специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист «Радиодача». Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение. Для этого нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Вот, пожалуйста, Игорь написал: на даче шашлык получается всегда вкусным, потому что готовишь его с душой и под хорошую музыку. Что правда, то правда. Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+. И шикарная музыка продолжает наш вечерний эфир на «Радиодаче». Слушать будем Игоря Николаева, Александра Малинина и Татьяну Буланову. Совсем скоро.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука –

0: Что верно, то верно. Если уж день рождения наступил, то будьте добры принять этот день торжественно и почетно. Сколько бы лет вам не исполнилось. Сегодня, кстати, не лишним будет поздравить с днем рождения талантливую поэтессу, автора песен, народную артистку России Ларису Рубальскую. Огромное количество хитов у нас есть благодаря ей, за что Ларисе Рубальской большущее человеческое спасибо. И спасибо вам, друзья, что каждый час находите поводы для праздника в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Кстати, в ближайшее время будет заявка от кого-то из звезд, участников юбилейного фестиваля «Удачные песни». Скоро услышите.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: РБ, Украина, 123-77-0047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Полина Гагарина.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».
4: Категория 12+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Дача. Мы группа «Фабрика».
3: Я Валерия Девятова, и я передаю привет своим любимым деткам.
4: Я Екатерина Москалева, и передаю привет своим любимым родителям.
5: Арина Тонева передает привет своему любимому мужу Алексею.
3: А всех слушателей «Радио Дача» приглашаем на юбилейный фестиваль «Радио Дача. Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене.
5: А сейчас мы ставим нашу любимую песню «Заживяю».

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 2 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Ввести единый федеральный стандарт качества жизни россиян предложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, нужно создать перечень базовых социальных гарантий. Минимальный набор услуг, выплаты льгот, независимо от региона проживания. Парламентарий отметил, что сейчас объемы социальной поддержки различаются между регионами. В итоге на северных территориях надбавки и выплаты могут существенно превышать федеральные показатели, а в других регионах они остаются на уровне федерального минимума. Из-за этого граждане с одинаковой квалификацией получают разную зарплату за одинаковую по сложности работу, а объем помощи нуждающимся зависит от места их проживания. Леонид Слуцкий направил обращение министру труда Антону Котякову. Дефицит бюджета России в ближайшие 3 года составит 2% ВВП ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. Подчеркивается, что бюджетная политика на 2027-2029 годы направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников СВО и их семей, а также обеспечение технологического лидерства. Минтай за год подорожал почти на 60%. По данным организации «Нацрыбресурс», оптовая стоимость рыбы на Дальнем Востоке в сентябре составила 215 рублей за килограмм. Значение увеличилось почти на 2,5% за неделю и 10% за месяц. Это связано с растущим мировым спросом на рыбу в целом и существенным падением добычи трески, для которой минтай рассматривается в качестве альтернативы, пишет «Коммерсант». Добавлю, минтай – наиболее массовая в России дикая рыба. С начала года на нее пришлось половина всей рыбодобычи в стране. Россияне снова стали чаще покупать картофельные чипсы. Как пишет газета.ру, в первой половине года продажи выросли как в упаковках, так и в деньгах. При этом дорожать снеки стали медленнее. Во втором квартале цены прибавили значительно меньше, чем годом ранее. Кроме того, растет интерес и к альтернативам обычным чипсам, например, снекам из овощей, фруктов и нори, а также цельнозерновым и протеиновым перекусам. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радио Дача»

На радиодаче песня, которая родилась, не поверите, на канатной дороге. Сосо Павлиашвили отдыхал с семьей, гуляли в горах, и вот она, красота неимоверная. Этот пейзаж был снят на фотоаппарат и, возможно, хранится где-то в альбоме у музыканта. А песня в итоге «Небо на ладони» входит в топ-10 композиций, под которые танцует свой первый танец молодожены. Вот такая история, друзья. Далее истории музыкальные продолжим вместе с Ларисой Мондрус, Владом Топаловым и Региной Тодоренко и группой «Дискотека Авария». Уже совсем скоро.

0: в шлепанцах где-нибудь в теплых странах на берегу теплого моря и в компании любимой музыки. Уж музыкой-то вас обеспечим. Целое море у нас любимых хитов на радиодаче. После Владимира Маркина с удовольствием послушаем Зару и группу «Звери». Оставайтесь с нами. Всем приятного вечера.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Вот на 100. Тверская область. Имокимский, территория Басовская. Один. Угрин 113-774-629-00.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf.
2: Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: прокатили нас по летним воспоминаниям группы «На-на» на радиодаче. Очень хочется верить, что лето этого года не просто прошло, а оставило массу приятных впечатлений. И приятную музыку обещаем вам далее на радиодаче. Слушать будем Султана Лагучева и заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Кому-то совершенно точно прилетит привет.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Кошмар.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ Джоб.

0: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любовь, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Город Курган. Сергей Викторович. Передаю привет всем тем, кто сейчас в пожарной охране, особенно Митинский пожарный пост. Я хочу, чтобы вы, парни, послушали песню Михаила Шафутинского «Ночной гость». Огромное спасибо, радио «Дача».
3: Снова гость в моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки,

мальчика, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно,

0: скажи.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
5: БАД не является лекарственным средством.
6: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
7: Новости на Радио Дача.
8: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 2 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Москве началось строительство станции Москворечье Берилевской линии метро. Об этом в мессенджере МАК сообщил мэр Сергей Собянин. На новой станции предусмотрено 2 вестибюля с выходами на обе стороны Каширского шоссе и к жилым домам на улице Кошкина. Станция будет берегового типа. Пути сделают в центре, а пассажирские платформы расположатся сбоку. Москворечье станет 9-й из 10 станций будущей Берилевской линии. Первый участок от ЗИЛ до Курьянова планируется открыть в 2028 году. ФНС начала информировать россиян об уплате налога по вкладам за 2025 год. Это необходимо сделать не позднее 1 декабря. Как пишут РИА Новости, налогом облагается не вся сумма, а только доход, превышающий необлагаемый порог. Его рассчитывают как произведение 1 миллиона рублей и максимальной ключевой ставки Центробанка, действовавшей на 1 число каждого месяца в течение года. В 2025 году она составляла 21%. Поэтому порог для уплаты налогом 210 000 рублей. В России разрабатывают базу данных для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации президента Александра Журавского. Проект создают совместно с Российской академией наук, университетами и крупными IT-компаниями. Предполагается, что данные будут использовать как российские, так и зарубежные нейросети, официально работающие в стране. По словам Журавского, одна из задач – учитывает национальный культурный код при развитии искусственного интеллекта. Большинство россиянок готовы помочь мужчине деньгами, если у него трудная ситуация. Каждая пятая согласна полностью взять расходы на себя, если отношения серьезные. Еще некоторые готовы помогать, но только временно. Об этом сообщает ТАСС. При этом почти половине опрошенных женщин уже приходилось оплачивать основные семейные расходы, а некоторые помогали партнеру гасить кредиты и долги. Ради поддержки мужчины многие женщины отказывались от отпуска, а около трети экономили на ресторанах и новой одежде. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.

просто хотелось чаще улыбаться.

Если мальчики и девочки решили на выходных рвануть в Тамбов, не забудьте побывать на фабрике неваляшек, на кондитерской фабрике и сделать фото рядом со скульптурой Тамбовского волка. Это обязательная программа. А если желаете петь и танцевать, то вам на фестиваль «Удачные песни». Будем вместе отмечать 20-летие радиодачи уже в эту субботу, 26 сентября в Лайф-арене в Москве. С нами в этот праздничный вечер будут звезды эфира Владимир Пресняков, Сергей Пенкин, Никита, Анна Семенович, Филипп Киркоров и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И замечательные хиты ловите далее в эфире. Слушать будем на радио «Дача» Валерия Золотухина, кстати, Филиппа Киркорова и романтическую песню в исполнении Светы.

0: на радиодаче. Песня напоминание о том, что не стоит торопиться жить. Пусть все идет своим чередом. И чем медленнее, тем лучше. Хотя песня очень даже энергичная. Татьяна Овсиенко в свое время даже хотела научиться танцевать твист, рок-н-ролл и степ. Что, собственно, у нее прекрасно получилось позже. Далее пританцовывать будем под музыкальный аккомпанемент Люси Чеботиной и группы Ума Турман на радиодаче. Приятного вечера всем.
1: Это был... Реклама.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: Лопросток, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, Тик. Угрин 113-774-629-00.
4: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «С-Капитал». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника Дмитрий

0: Стремятся к покою на выходных. Кроме одной части, она постоянно ищет приключения. Кто знает, может, это не так уж и плохо. Завтра, кстати, пятница наступит. Вот и проверим. А пока продолжим предпятничный вечер в компании «Радио Дача». Обещаем в скором времени исполнить шикарную музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» от одного из участников юбилейного фестиваля «Удачные песни». Дождитесь.
1: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Когда боль не дает покоя,

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Радио «Дача» представляет 26 сентября

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.ру.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, Радио «Дача». Привет, друзья. С вами Андрей Державин. И я вам дозвонился из Москвы. Хочу передать привет своим друзьям, родственникам, коллегам. Их перечислить просто невозможно. С кем мы разговариваем, кого я звал на концерт и говорил, приходите на концерты. Вот вы сейчас слушаете эту программу, поэтому, пользуясь случаем, я вас всех приглашаю на фестиваль «Удачные песни». Приходите 26 сентября в Лайф-арену. Будем вместе танцевать и слушать хорошую музыку. Радио «Дача», раз уж я дозвонился, поставьте, пожалуйста, для всех, кто меня сейчас слышит, мою песню «Алиса». Там есть такие слова. Вот и все, вот и кончилось теплое лето. На дворе как раз солнечный сентябрь. Но лето-то у нас с вами навсегда. До встречи 26 числа.

0: Выпьем за любовь.
1: Сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
2: Участница музыкального праздника
1: Полина Гагарина.

Гасите огонь у богов и отдал его людям. И талантливые поэты, музыканты с огнем в сердце создают вот такие шедевры. Песня «Ты сделана из огня» в исполнении Вадима Усланова на радио «Дача». Кстати, судьба у композиции достаточно интересная. Если в двух словах, то однажды ее самовольно поставили на радио, и тут началось. Народная любовь была мгновенная, хит на века. Только такие песни в нашем эфире на радио «Дача». Далее будем слушать Татьяну Буланову и Николая Баскова в дуэте с Таисией Повалий. С вами Мария Федорова. Всех приветствую.

становится ближе благодаря музыке, которую мы всем миром слушаем на радиодаче. И приветы передаются со скоростью звука практически благодаря рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов наш студийный московский 8495-995-2555. Звоните, заявку запишем, песню поставим и услышите все вместе уже в финале часа на радиодаче. Привет вам!

0: радиодача с 20-летием уже. Послезавтра примет участие в юбилейном фестивале «Удачные песни». Новость шикарная. И еще один шикарный хит будем слушать в ближайшие минуты от группы «Фабрика». А после исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Хорошего всем вечера.
1: Реклама.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: РБ, Украина, 124-77-0047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Денис. Я с города Магнитогорска. Передаю привет Трофимовой Виктории Викторовне. С города Магнитогорска. Очень сильно я ее люблю. Хочу заказать песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, Радио «Дача». Я вас очень сильно люблю, и я вас постоянно слушаю.

Арки в Москве. Дело было поздней осенью. Шел мокрый снег, дул ледяной ветер, но Юра и Ева, гости из будущего, а вместе с ними и вся съемочная группа мужественно противостояли стихии. В общем, сильные духом оказались ребята, а клип получился теплым и душевным. И тепло, и душевно, и хорошо уже 20 лет там, где есть радиодача. В скором времени душевную музыку обещаем вам. Слушать будем Викторию Дайнеко и Никиту. Оставайтесь с нами.

праздники музыки на юбилейном фестивале «Удачные песни», который пройдет в Лайф-арене в Москве. Если же по каким-то причинам приехать не получится, есть другой прекрасный вариант. Насладиться выступлением звезд первой величины можно будет 26 сентября в группе «Радиодача» в «Одноклассниках». Заходите и смотрите живую трансляцию фестиваля из Москвы. Отметим юбилей всей страной, ведь уже 20 лет хорошо там, где есть «Радиодача». И хорошая музыка. Впереди слушать будем Филиппа Киркорова и «Ёлку».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

0: шальные императрицы и императоры. Вот завтра и проверим. А пока наслаждаемся приятным вечером четверга и готовимся услышать на радиодаче замечательные песни Хабиба и Николая Трубача. А после заявка музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Кого-то осчастливим.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радиодаче «Гороскоп».
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Бабу.

0: Катя, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
2: Полина Гагарина.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Александр Шоуа и группа «Непара».
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни». Категория
1: 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню в Саратовскую область, города Индеса. Хочу передать привет огромный для своего супруга, любимого моего Андрюша. Хочу пожелать ему процветания, удачи во всем. И заказываю для него песню «Максим, мой рай». От меня, от любимой жены Галиюшки, спасибо, радио «Дача».

Когда Алена Свиридова писала эту песню в далеком 1998 году, она ярко представляла всю историю этой композиции, вплоть до героев, их характеров, их конфликта. В общем, все, что нужно для хорошего драматического произведения. Кстати, в прошлом году песня обрела вторую жизнь, уже, правда, в дуэте, а в эфире она прозвучала в оригинале. Называется композиция «Будет так». Будет много музыки на радиодаче уже совсем скоро. Послушаем Ольгу Зарубину, Данка и группу «Градусы». Всем приятного вечера желаю.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

сентябрь обещает быть очень жарким, по крайней мере, финал его точно, потому что уже в эту субботу мы отпразднуем 20-летие радиодача в Лайф-арене в Москве. 26 сентября будем петь и танцевать в компании любимых звезд нашего эфира. С нами будут Стас Михайлов, Андрей Державин, группа «Комбинация», Денис Клявер и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И готовьтесь подпевать прекрасным хитам в нашем эфире. Исполнит их Леонид Агутин и певица Слава. Всем чудесного сентябрьского вечера.

0: песня, прежде чем найдет своего слушателя, проходит долгий путь от стихов в тетрадке до записи в студии. Так случилось и с этой композицией «Взлетаем на грозу». И как здорово, что все сложилось. И стихи Марии Захаровой, и музыка Максима Фадеева, и красивый голос Романа Михраби. Все лучшее для вас на Радио Дача. И далее тоже лучшие песни готовы предложить, как в ресторане. Исполнят хиты Наташа Королева и Наталья Ветлицкая. Всем приятного вечера.
1: Дачные объявления. Песня года на Радио Дача.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на Радио Дача.
3: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай, выбирай, выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из Магнитогорска. Передаю привет своей семье, маме, папе. Я хочу передать для них песню Сергея Лазарева. Большое спасибо, радио «Дача». Всем хорошего вечера.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.
2: Она

Была такая группа «Девочки» на нашей эстраде. Вот, собственно, один из главных хитов коллектива называется «Говорила мама». Кстати, кто подзабыл, напомню, именно в этой группе пела Ирина Дубцова. А теперь вот с миллениальной такой ностальгией вспоминаем проект «На волнах радиодачи». Впереди еще больше душевных песен, скажу я вам, но уже в исполнении Муслима Магомаева, Люси Чеботиной и Кати Лель. Будем вместе!

На радиодаче настоящий гимн лета 2000 года. Если помните, из каждого буквально утюга эта песня звучала и поднимала настроение. Спасибо Натали и той самой черепашке с очками из Китая. Далее, тоже уверена, поднимут настроение классные песни Татьяны Овсиенко и Владислава Агафонова на радиодаче. А завтра мы будем соединять прошлое и будущее, разумеется, в музыкальном плане. Запустим нашу звездную машину времени и поприветствуем в студии замечательных гостей. Группу «Новые самоцветы». Проведем с ними целый час, и вы тоже присоединяйтесь, слушайте звездное шоу «Назад в будущее» завтра на радиодаче в 17:00 по московскому времени.

0: Как сказал кто-то мудрый, друзья, это одна душа в двух телах. Здорово, когда такие люди у нас есть. И вы, слушатели Радио Дача, наши большие друзья, с вами любое время суток прекрасно. Добрейшей ночи желаю всем вам. Обещаю завершить этот час очень даже душевно. Исполню заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». И перед этим поставлю классный хит Филиппа Киркорова. Всем пока. С вами была Мария Федорова. Далее еще больше любимой музыки на Радио Дача. Наслаждайтесь.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Держи.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте всем, меня зовут Анастасия, я из Подольска. Хотела бы заказать песню Стаса Михайлова. Еще хотела бы передать привет своему сыночку, любимому Хакину Захару. Спасибо большое, любимая радиодача.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
2: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай, выбирай, выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
10: Что? А ты куда?
9: На удачные песни, юбилейный концерт.
10: Что-что?
9: Какие там артисты будут?
10: Серьезно?
9: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Филипп Киркоров.
11: Группа «Комбинация».
12: Полина Гагарина.
11: Андрей Державин.
12: Николай Басков.
11: Ольга Зарубина.
12: Александр Шоуа и группа «Непара».
11: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни.рф».
13: Категория 12+.

0: Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

каждого шепчу спасибо я годам, и никому их не отдам, мои года.

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ, Украина,
1: 123-77-00-47-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19- Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Кошмар.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить? Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Николай Бар.

0: Мобайл. Удачные песни. .рф.
1: Категория 12+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
0: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Николай Басков.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: самый близкий друг.
1: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
8: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
10: Выбирай.
11: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Андрей Держи.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
0: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
1: Ольга Бузова.